0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Alfredo Arrebol acompañado a la guitarra por Kiki Corpas, el Polo.